Главное, знай, прошел контакт подъема.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 4 часа.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Без правил, да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целое навсегда. Мы споем этот кавер,
1: эхо мы спали.
0: Ты сильнее меня прижимаешь к себе, взамен тону в глазах карих.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 5 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.

0: FM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 6 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Райф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
2: Радио BFM.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, я из города Перми. Слушаю PFM, потому что на нем самая приятная и красивая песня, которую приятно слушать. Передаю привет Лебедеву Светлане и Лебедеву Сергею.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Что делать, если все шезлонги заняты? Немецкий турист решил, что за такое стоит подавать в суд. Немец со своей семьей отдыхал в Греции и остался недоволен отпуском, потому что шезлонги были постоянно заняты. По словам мужчины, ему приходилось вставать в 6 утра и занимать место у бассейна, тратить по 20 минут на поиск свободных шезлонгов, и порой, опять же, по словам самого немца, его дети все равно были вынуждены загорать на полу. Словом, очень недовольный турист подал в суд на организаторов отдыха за такую несовершенную систему бронирования лежаков. Ими еще и пользоваться было практически невозможно. По словам опять же отдыхающего из Германии, шезлонги все время были заняты полотенцами. Туроператор выплатил 350 евро компенсации. Однако суд оценил моральный ущерб куда выше – почти в 1000 евро. Это полная стоимость тура. Напомнила историю, когда британская семья отправилась на отдых во французский Прованс, ждали изысканного и вкусного отпуска, а получили несвежие круассаны и номер с запахом плесени. После таких каникул в Провансе британская семья отсудила у отеля почти 4000

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Тебе в качестве девиза дня звезды предлагают пословицу «Работа не волк, в лес не убежит».
0: Телец.
1: Избегай хаотичных действий. Твоя эффективность сегодня напрямую зависит от дисциплины.
0: Близнецы.
1: Тебе небесные светила рекомендуют не торопиться с обещаниями. Сейчас велик соблазн взять на себя больше, чем ты сможешь вынести.
0: Рак.
1: Сегодня луна в твоем секторе чувств делает тебя крайне ранимым. Постарайся не принимать критику близко к сердцу.
0: Лев.
1: Тебе звезды сулят интересное деловое предложение.
0: Дева.
1: Прояви гибкость к чужим ошибкам. Твоя задача сейчас не критиковать, а деликатно корректировать курс, выступая в роли доброго наставника.
0: Весы.
1: Уровень твоей продуктивности сейчас лежу по направлению к цели. Поэтому лучше всего сфокусироваться на мелких задачах.
0: Скорпион.
1: Тебе звезды дают мощный заряд проницательности. Используй это знание во благо.
0: Стрелец.
1: Не исключено, что сегодня твоя потребность в переменах вступит в противоречие с материальными обязательствами. Отдай предпочтение стабильности.
0: Козерог.
1: Для тебя это день силы и восстановления контроля над хаосом. Действуй.
0: Водолей.
1: Постарайся избегать острых дискуссий с начальством. Сейчас твое видение ситуации может быть слишком субъективным.
0: Рыбы.
1: Слушай свою интуицию и не бросайся в гущу событий. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 7 часов.
0: Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио
0: PFM. Реклама.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне Глобус.
3: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99 и 1.

0: Реклама.
1: Опасность работы полицейского в том, что преступник может отомстить.
2: Ты не можешь вести это дело. Во-первых, ты муж потерпевший. Во-вторых, ты сам потерпевший.
1: Виктор Логинов в драме «Чернов». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: про музыку на PFM.
1: В этом выпуске про клипы группы «Звери». С тобой Лёля Бубнова. Привет. В 2005-м вышел один из хитов группы «Звери» – песня «До скорой встречи». Режиссер клипа – продюсер группы Александр Войтинский. Главную женскую роль в клипе исполнила Юлия Снегирь, известная массовому зрителю по своим ролям в «Обитаемом острове» Федора Бондарчука и голливудском блокбастере «Крепкий орешек 5». Песня «До скорой встречи» вошла в третий альбом «Зверей», «Когда мы вместе, никто не круче». Группа тогда уже была, что называется, на пике. Критики записью остались недовольны. Мол, слишком попсово, но искусство оно такое, живет благодаря народной любви. Двигаемся дальше. Кто из известных музыкантов когда-то работал прорабом? Этот факт из своей биографии рассказал Рома Зверь в одном из интервью. Сейчас у клипа на песню «Рому, извини» миллионы просмотров, но так было не всегда. Кстати, жена артиста Марина снималась во многих клипах мужа, в том числе в ролике на трек «Рома, извини». Эти и многие другие клипы, новинки и проверенные временем хиты в нашей программе «Клипотека PFM» по пятницам ровно в полночь на телеканале «Продвижение». Все подробности на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До встречи в телеэфире для лиц старше 16 лет.
0: Про музыку на PFM.

0: FM.
1: Реклама.
2: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
3: 99.1 FM.
4: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Тебе в качестве девиза дня звезды предлагают пословицу «Работа не волк, в лес не убежит».
2: Телец.
1: Избегай хаотичных действий. Твоя эффективность сегодня напрямую зависит от дисциплины.
2: Близнецы.
1: Тебе небесные светила рекомендуют не торопиться с обещаниями. Сейчас велик соблазн взять на себя больше, чем ты сможешь вынести.
2: Рак.
1: Сегодня луна в твоем секторе чувств делает тебя крайне ранимым. Постарайся не принимать критику близко к сердцу.
2: Лев.
1: Тебе звезды сулят интересное деловое предложение.
2: Дева.
1: Прояви гибкость к чужим ошибкам. Твоя задача сейчас не критиковать, а деликатно корректировать курс, выступая в роли доброго наставника.
2: Весы.
1: Уровень твоей продуктивности сейчас лежу по направлению к цели. Поэтому лучше всего сфокусироваться на мелких задачах.
2: Скорпион.
1: Тебе звезды дают мощный заряд проницательности. Используй это знание во благо.
2: Стрелец.
1: Не исключено, что сегодня твоя потребность в переменах вступит в противоречие с материальными обязательствами. Отдай предпочтение стабильности.
2: Козерог.
1: Для тебя это день силы и восстановления контроля над хаосом. Действуй.
2: Водолей.
1: Постарайся избегать острых дискуссий с начальством. Сейчас твое видение ситуации может быть слишком субъективным.
2: Рыбы.
1: Слушай свою интуицию и не бросайся в гущу событий. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Буднова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 8 часов.
0: Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все. Радио BFM. Реклама.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: Вниманию автовладельцев. В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
3: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
2: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
3: 73-46-46.
2: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
4: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
0: 99.1 FM. BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99 и 1.

0: Слушаем. Слушатели.
1: Привет, PFM. Меня зовут Артем, я из Красноярска. Работаю водителем и постоянно слушаю ваше радио. А нравится очень, что играет замечательная музыка, минимум рекламы. В общем, вы крутые. Спасибо.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Какие книги, по мнению россиян, лучше всего передают весеннее настроение? В топе, конечно, классика, но обо всем по порядку. По результатам исследования, которое провела крупная российская сеть книжных магазинов, первое место в почетном списке весенних книг занимает «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова. Произведение написано в 1903 году. Несмотря на то, что пьеса грустная, если вдруг кто не знаком, не буду рассказывать, чем там дело кончилось, читатели чувствуют в этой истории особую красоту. Второе место, по мнению россиян, тоже занимает книга, где один из персонажей – сад. Речь про роман 1910 года англо-американской писательницы Фрэнсис Бёрнетт «Таинственный сад». Эта книга у российского читателя также ассоциируется с весной. Замыкает тройку весенних лидеров «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, 1813 год. В топ-10 весенних книг в том числе вошли «Мастер и Маргарита», «Унесенные ветром», «Джейн Эйр», «Фиалки в марте», «Шоколад», «Маленькие женщины» и «Хорошие жены». Вот такой список на весенние каникулы. Пока на этом все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
0: Новости на PFM.

0: Радио ПФМ. Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
1: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
2: УГАУ «Тамбовтеатр», УГРН 106-682-905-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
3: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
4: Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка «Династия Андрияки. Преемственность поколений» в Тамбовской картинной галерее. Уникальные встречи эпох, путешествия сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердца к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
5: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
6: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Тебе в качестве девиза дня звезды предлагают пословицу «Работа не волк, в лес не убежит».
2: Телец.
1: Избегай хаотичных действий. Твоя эффективность сегодня напрямую зависит от дисциплины.
2: Близнецы.
1: Тебе небесные светила рекомендуют не торопиться с обещаниями. Сейчас велик соблазн взять на себя больше, чем ты сможешь вынести.
2: Рак.
1: Сегодня луна в твоем секторе чувств делает тебя крайне ранимым. Постарайся не принимать критику близко к сердцу.
2: Лев.
1: Тебе звезды сулят интересное деловое предложение.
2: Дева.
1: Прояви гибкость к чужим ошибкам. Твоя задача сейчас не критиковать, а деликатно корректировать курс, выступая в роли доброго наставника.
2: Весы.
1: Уровень твоей продуктивности сейчас лежу по направлению к цели. Поэтому лучше всего сфокусироваться на мелких задачах.
2: Скорпион.
1: Тебе звезды дают мощный заряд проницательности. Используй это знание во благо.
2: Стрелец.
1: Не исключено, что сегодня твоя потребность в переменах вступит в противоречие с материальными обязательствами. Отдай предпочтение стабильности.
2: Козерог.
1: Для тебя это день силы и восстановления контроля над хаосом. Действуй.
2: Водолей.
1: Постарайся избегать острых дискуссий с начальством. Сейчас твое видение ситуации может быть слишком субъективным.
2: Рыбы.
1: Слушай свою интуицию и не бросайся в гущу событий. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 9 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.
2: Реклама.
3: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
4: Вниманию автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
5: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
4: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
5: 73-46-46.
4: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
6: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99 и 1.

0: Реклама.
1: Опасность работы полицейского в том, что преступник может отомстить.
2: Ты не можешь вести это дело. Во-первых, ты муж потерпевший. Во-вторых, ты сам потерпевший.
1: Виктор Логинов в драме «Чернов». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. О женской дружбе ходят легенды. Я в ее существование верю, потому что несколько проверенных годами подруг у меня, к моему огромному счастью, есть. Но случаются и такие истории. В Саратовской области женщина увела у подруги барона и не хотела возвращать. Да так сильно не хотела, что в итоге вмешалась полиция. Но давай обо всем по порядку. 49-летняя жительница Саратовской области на 2 недели взяла у своей подруги кота по кличке Барон, чтобы у детей женщины была возможность поиграть с пушистым породы мейн-кун. По крайней мере, на это договаривались. А когда установленное время прошло, возвращать кота дама отказалась. Так, подруги поссорились, после чего женщина, присвоившая себе барона, заявила: отдаст, только если хозяйка кота заплатит 30 тысяч рублей. За что? Якобы за помощь с ремонтом дома. В итоге владелице барона пришлось обратиться в полицию. Кота вернули хозяйке, а против ее подруги, как сообщается, возбудили дело за мошенничество. Пока на этом у меня все. Больше историй и новостей в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Тебе в качестве девиза дня звезды предлагают пословицу «Работа не волк, в лес не убежит».
0: Телец.
1: Избегай хаотичных действий. Твоя эффективность сегодня напрямую зависит от дисциплины.
0: Близнецы.
1: Тебе небесные светила рекомендуют не торопиться с обещаниями. Сейчас велик соблазн взять на себя больше, чем ты сможешь вынести.
0: Рак.
1: Сегодня луна в твоем секторе чувств делает тебя крайне ранимым. Постарайся не принимать критику близко к сердцу.
0: Лев.
1: Тебе звезды сулят интересное деловое предложение.
0: Дева.
1: Прояви гибкость к чужим ошибкам. Твоя задача сейчас не критиковать, а деликатно корректировать курс, выступая в роли доброго наставника.
0: Весы.
1: Уровень твоей продуктивности сейчас лежу по направлению к цели. Поэтому лучше всего сфокусироваться на мелких задачах.
0: Скорпион.
1: Тебе звезды дают мощный заряд проницательности. Используй это знание во благо.
0: Стрелец.
1: Не исключено, что сегодня твоя потребность в переменах вступит в противоречие с материальными обязательствами. Отдай предпочтение стабильности.
0: Козерог.
1: Для тебя это день силы и восстановления контроля над хаосом. Действуй.
0: Водолей.
1: Постарайся избегать острых дискуссий с начальством. Сейчас твое видение ситуации может быть слишком субъективным.
0: Рыбы.
1: Слушай свою интуицию и не бросайся в гущу событий. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 10 часов.
0: Мир. Life.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.

0: слушая слушателей.
1: Привет, PFM. Меня зовут Миронов Егор. Я из Тулы. Слушаю вас с самого детства. У вас очень крутые песни. Передаю привет маме Веронике, бабушке Лене, папе Дмитрию и еще одной бабушке Люде.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Можно ли арестовать человека за то, что он облизал трубочку? Да, можно, если сделать это в Сингапуре. Именно так случилось с подростком из Франции. Как сообщают сингапурские средства массовой информации, 18-летний Дидье, ученик французской бизнес-школы, путешествовал по Сингапуру и во время своей поездки снял и выложил в сеть довольно необычное видео. На кадрах молодой француз достает из автомата по продаже сока трубочку, затем зачем-то ее облизывает и специально кладет обратно. Не знаю, чего хотел добиться этим ученик французской бизнес-школы и почему во время подготовки к путешествию не поинтересовался правилами поведения в стране, которая известна своими строгими законами. Ролик завирусился, и его заметили владельцы той самой сингапурской вендинговой компании, которой принадлежит автомат по продаже сока. Представители компании продезинфицировали аппарат и подали заявление в полицию, а также ответственно заявили, что отныне трубочки в их автоматах будут в индивидуальном упаковках. Французского подростка задержали по сингапурским законам за хулиганство. Может грозить лишение свободы на срок до 2 лет или штраф. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: на PFM. Автотема. Автотема.
1: Всем привет, за рулем Андрей Богданов, отправляемся в путь, поехали! Министерство транспорта не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах. Обсуждение этой темы началось с заявления главы столичного центра организации дорожного движения Михаила Кизлыка. Он сообщил, что камеры в Москве готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2-3 км в час. По его мнению, эта мера могла бы сократить число смертельных аварий. В Госдуме выступили против такой инициативы. В Нижней палате парламента отметили, что такая мера вынудит водителя все время смотреть на спидометр вместо дороги. Большинство владельцев автомобилей китайского производства не столкнулись с существенными техническими проблемами в течение зимнего периода. В отношении затрат на ремонт существенных изменений не наблюдается. Большинство причин обращений в сервис остается схожими с прошлогодними. Заметно выросло число случаев, связанных с разрядкой аккумулятора в сильные морозы. Также возникали проблемы с запуском двигателя и неисправности тормозной системы. Первый в России робот-автозаправщик появился в Екатеринбурге. Он позволяет водителю заправлять машину топливом, не выходя из нее. Об этом сообщают РИА Новости. Автолюбителю достаточно оплатить заправку по QR-коду, и робот начнет свое дело. Благодаря трем камерам и встроенному искусственному интеллекту робот видит бак, откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет. Он заправляет любые марки автомобилей. Единственное условие – бак с правой стороны. Тут нужно отметить, что заправляет робот пока только сам. Самое дорогое топливо, а вообще технологии не стоят на месте, а значит, в обозримом будущем и рядовых людей-заправщиков вытеснят такие устройства. Наша поездка завершилась. С вами был водитель Андрей Богданов. До встречи в эфире и на дорогах.
0: Автотема.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 11 часов.
0: Мир. Лайф.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.

0: Реклама.
1: Опасность работы полицейского в том, что преступник может отомстить.
2: Ты не можешь вести это дело. Во-первых, ты муж потерпевший. Во-вторых, ты сам потерпевший.
1: Виктор Логинов в драме «Чернов». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: про людей на PFM.
1: Практически каждый третий мужчина считает, что если руководитель младше подчиненного, это скорее вредит работе. Давай разбираться. С тобой Лёля Бубнова. Привет. Интересно, что большинство опрошенных мужчин все же уверены в обратном. 53% представителей сильного пола считают, что руководитель, который младше подчиненного, вероятнее принесет пользу. Еще 8% мужчин вообще однозначно видят пользу в такой ситуации. А если посмотреть на женские ответы, то совсем молодым везде у нас дорога получается. Каждая девятая опрошенная абсолютно уверена в том, что если руководитель младше подчиненного, это пойдет на пользу работе. 58% женщин предполагают, что такая ситуация окажется выгодной для всех. Экономически активные россияне с 40 лет и старше, имеющие опыт работы под руководством босса существенно младше себя, главным камнем преткновения называли в том числе разный опыт и знания, отличия в ценностях и в подходе к работе, психологический дискомфорт и разницу в стиле общения. Это результаты исследования, которое провел российский сервис для поиска работы и подбора сотрудников. На работе и не только слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про людей на PFM.

0: Радио PFM.
1: Реклама.
2: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
3: 99.1 FM.
4: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Сила слова. На
1: ТФМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Слышал такой термин «мертвые языки». К ним относят шумерский, латинский, санскрит, древнегреческий, старославянский, язык майя и другие. В основном они интересны ученым. Можно было бы сказать, что мертвые языки забыты, однако некоторые слова не только живы, но и активно используются в русском. Исследователи считают, что значительная часть заимствованных слов из древнегреческого языка попала в современный русский через старославянский. Благодаря древнегреческому у нас есть такие слова, как лепта, ересь, панихида. Первые заимствования появились, когда устанавливали торговые и экономические отношения с Византией, то есть примерно в X веке. И, что вполне ожидаемо, в основном это были слова и термины, связанные с судоходством и торговлей. Видимо, тогда к нам попали греческие «скамья», «герой», «тетрадь», «ангел», «терем», а также «логика», «история», «философия», «физика», «анатомия», «поэзия», «комедия», «мелодия» и многие другие. А вот латинские слова проникли в современный русский через так называемые языки-посредники. Их роль сыграли старославянский, немецкий, польский, французский и другие. Латинскими терминами мы и сегодня активно пользуемся. Вот тебе только несколько примеров. Абстракция, адвокат, абориген, аксиома, алиби, аудитория, вена, радиус, ректор, рецензия, а вместе с ними формула, интеллигенция, культура, литература, нация, экземпляр и многие-многие другие.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На ТФМ.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое». Интернациональное радио. PFM.
1: 12 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все. Радио BFM. Реклама.
2: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
3: 99.1 FM. BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: оружие слушателей.
1: Всем привет, я из города Челябинска. Мне нравится PFM, потому что тут очень классная, заряжательная, энергичная и крутая музыка. Спасибо.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Что делать, если все шезлонги заняты? Немецкий турист решил, что за такое стоит подавать в суд. Немец со своей семьей отдыхал в Греции и остался недоволен отпуском, потому что шезлонги были постоянно заняты. По словам мужчины, ему приходилось вставать в 6 утра и занимать место у бассейна, тратить по 20 минут на поиск свободных шезлонгов, и порой, опять же, по словам самого немца, его дети все равно были вынуждены загорать на полу. Словом, очень недовольный турист подал в суд на организаторов отдыха за такую несовершенную систему бронирования лежаков. Ими еще и пользоваться было практически невозможно. По словам опять же отдыхающего из Германии, шезлонги все время были заняты полотенцами. Туроператор выплатил 350 евро компенсации. Однако суд оценил моральный ущерб куда выше – почти в 1000 евро. Это полная стоимость тура. Напомнила историю, когда британская семья отправилась на отдых во французский Прованс, ждали изысканного и вкусного отпуска, а получили несвежие круассаны и номер с запахом плесени. После таких каникул в Провансе британская семья отсудила у отеля почти 4000 фунтов стерлингов. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: FM. Реклама.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: ТУГАУ Тамбовтеатр, УГРН 106-682-905-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
4: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
5: Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка «Династия Андрияки. Преемственность поколений» в Тамбовской картинной галерее. Уникальная встреча эпох. Путешествие сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердца к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
6: Внимание, автовладельцев. В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
7: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
6: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
7: 73-46-46.
6: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
8: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза. Мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.

0: Ты слушаешь
1: Радио
0: PFM.
1: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 13 часов.
0: Мир. Life.
1: Life. На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио
0: PFM.

0: Реклама.
1: Опасность работы полицейского в том, что преступник может отомстить.
2: Ты не можешь вести это дело. Во-первых, ты муж потерпевший. Во-вторых, ты сам потерпевший.
1: Виктор Логинов в драме «Чернов». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Какие книги, по мнению россиян, лучше всего передают весеннее настроение? В топ

0: Речь про роман 1910 года англо-американской писательницы Фрэнсис Бёрнетт «Таинственный сад». Эта книга у российского читателя также ассоциируется с весной. Замыкает тройку весенних лидеров «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, 1813 год. В топ-10 весенних книг в том числе вошли «Мастер и Маргарита», «Унесенные ветром», «Джейн Эйр», «Фиалки в марте», «Шоколад», «Маленькие женщины» и «Хорошие жены». Вот такой список на весенние каникулы. Пока на этом все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на пи.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 14 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.
2: Реклама. Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
3: 99.1 FM. BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. О женской дружбе ходят легенды. Я в ее существование верю, потому что несколько проверенных годами подруг у меня, к моему огромному счастью, есть. Но случаются и такие истории. В Саратовской области женщина увела у подруги барона и не хотела возвращать. Да так сильно не хотела.

0: Даст, только если хозяйка кота заплатит 30 тысяч рублей. За что? Якобы за помощь с ремонтом дома. В итоге владелице барона пришлось обратиться в полицию. Кота вернули хозяйке, а против ее подруги, как сообщается, возбудили дело за мошенничество. Пока на этом у меня все. Больше историй и новостей в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на

0: радио PFM.
1: Реклама.
2: Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка «Династия Андрияки. Преемственность поколений» в Тамбовской картинной галерее. Уникальная встреча эпох, путешествие сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердца к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
3: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
4: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Сила слова.
1: На ТФМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Как насчет загадки? Да такой, которая однажды привела к скандалу в одной популярной интеллектуальной телепрограмме. Слушай внимательно. В русском языке есть 4 слова, оканчивающиеся на «со». 3 из них – мясо, просо и колесо. Назови 4-е. Даю подумать пару секунд. Готов? Нет такого слова. Спор на программе разгорелся из-за того, что один из ее участников, филолог-русист, заявил, что 4-е слово – серсо. Серсо – это спортивная игра, где надо специальной палкой подкидывать и ловить обруч. Специалисту возразили, что игра, мол, имеет иностранное происхождение и, соответственно, название. Если быть точнее, образовано оно от французского слова «обруч». Филолог ответил, что любое слово, написанное русскими буквами, становится русским. Как бы там ни было, но большинство экспертов с ним оказались не согласны. Так что есть всего 3 именно русских слова, оканчивающихся на «со». Мясо, просо, колесо. И еще меньше слов заканчиваются на «зо». Это железо и пузо.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио.
1: ФМ. 15 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM. Реклама.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Опасность работы полицейского в том, что преступник может отомстить.
2: Ты не можешь вести это дело. Во-первых, ты муж потерпевший. Во-вторых, ты сам потерпевший.
1: Виктор Логинов в драме «Чернов». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: про музыку на PFM.
1: В этом выпуске про клипы группы «Звери». С тобой Лёля Бубнова. Привет! В 2005-м вышел один из хитов группы «Звери» – песня «До скорой встречи». Режиссер клипа – продюсер группы Александр Войтинский. Главную женскую роль в клипе исполнила Юлия Снегирь, известная массовому зрителю по своим ролям в «Обитаемом острове» Федора Бондарчука и голливудском блокбастере «Крепкий орешек 5». Песня «До скорой встречи» вошла в третий альбом «Зверей», «Когда мы вместе, никто не круче». Группа тогда уже была, что называется, на пике. Критики записью остались недовольны. Мол, слишком попсово, но искусство оно такое, живет благодаря народной любви. Двигаемся дальше. Кто из известных музыкантов когда-то работал прорабом? Этот факт из своей биографии рассказал Рома Зверь в одном из интервью. Сейчас у клипа на песню «Рому, извини» миллионы

0: Happy FM. Автотема. Автотема.
1: Всем привет, за рулем Андрей Богданов, отправляемся в путь, поехали! Министерство транспорта не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах. Обсуждение этой темы началось с заявления главы столичного центра организации дорожного движения Михаила Кизлыка. Он сообщил, что камеры в Москве готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2-3 км в час. По его мнению, эта мера могла бы сократить число смертельных аварий. В Госдуме выступили против такой инициативы. В Нижней палате парламента отметили, что такая мера вынудит водителя все время смотреть на спидометр вместо дороги. Большинство владельцев автомобилей китайского производства не столкнулись с существенными техническими проблемами в течение зимнего периода. В отношении затрат на ремонт существенных изменений не наблюдается. Большинство причин обращений в сервис остается схожими с прошлогодними. Заметно выросло число случаев, связанных с разрядкой аккумулятора в сильные морозы. Также возникали проблемы с запуском двигателя и неисправности тормозной системы. Первый в России робот-автозаправщик появился в Екатеринбурге. Он позволяет водителю заправлять машину топливом, не выходя из нее. Об этом сообщают РИА Новости. Автолюбителю достаточно оплатить заправку по QR-коду, и робот начнет свое дело. Благодаря трем камерам и встроенному искусственному интеллекту робот видит бак, откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет. Он заправляет любые марки автомобилей. Единственное условие – бак с правой стороны. Тут нужно отметить, что заправляет робот пока только сам. Самое дорогое топливо, а вообще технологии не стоят на месте, а значит, в обозримом будущем и рядовых людей-заправщиков вытеснят такие устройства. Наша поездка завершилась. С вами был водитель Андрей Богданов. До встречи в эфире и на дорогах.
0: Автотема.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 16 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.
2: Реклама. Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
3: 99.1 FM. BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: слушаем слушателей.
1: Приветствую BFM и слушатели радио. Хочу сказать, что очень нравится формат новых песен. Также звучат и старые песни. Хочу пожелать Лёлечке побольше статистики и информации для статистики. Очень интересно тебя слушать. Также пожелать Андрею, чтобы сила слова всегда оставалась силой слова. И русский язык очень могуч. Передаю большой привет Пермскому краю.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram, WhatsApp или Max.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Можно ли арестовать человека за то, что он облизал трубочку? Да, можно, если сделать это в Сингапуре. Именно так случилось с подростком из Франции. Как сообщают сингапурские средства массовой информации, 18-летний Дидье, ученик французской бизнес-школы, путешествовал по Сингапуру и во время своей поездки снял и выложил в сеть довольно необычное видео. На кадрах молодой француз достает из автомата по продаже сока трубочку, затем зачем-то ее облизывает и специально кладет обратно. Не знаю, чего хотел добиться этим ученик французской бизнес-школы и почему во время подготовки к путешествию не поинтересовался правилами поведения в стране, которая известна своими строгими законами. Ролик завирусился, и его заметили владельцы той самой сингапурской вендинговой компании, которой принадлежит автомат по продаже сока. Представители компании продезинфицировали аппарат и подали заявление в полицию, а также ответственно заявили, что отныне трубочки в их автоматах будут в индивидуальных упаковках. Французского подростка задержали по сингапурским законам за хулиганство. Может грозить лишение свободы на срок до 2 лет или штраф. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на пи.

0: радио
1: PFM. Реклама.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
4: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
5: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня, мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе, резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 17 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат,
1: потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши.
0: А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться.
1: Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
2: Радио PFM.
1: Реклама.
3: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
4: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
5: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: Реклама.
1: Опасность работы полицейского в том, что преступник может отомстить.
2: Ты не можешь вести это дело. Во-первых, ты муж потерпевший. Во-вторых, ты сам потерпевший.
1: Виктор Логинов в драме «Чернов». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Что делать, если все шезлонги заняты? Немецкий турист решил, что за такое стоит подавать в суд. Немец со своей семьей отдыхал в Греции и остался недоволен отпуском, потому что шезлонги были постоянно заняты. По словам мужчины, ему приходилось вставать в 6 утра и занимать место у бассейна, тратить по 20 минут на поиск свободных шезлонгов, и порой, опять же, по словам самого немца, его дети все равно были вынуждены загорать на полу. Словом, очень недовольный турист подал в суд на организаторов отдыха за такую несовершенную систему бронирования лежаков. Ими еще и пользоваться было практически невозможно. По словам опять же отдыхающего из Германии, шезлонги все время были заняты полотенцами. Туроператор выплатил 350 евро компенсации. Однако суд оценил моральный ущерб куда выше, почти в 1000 евро. Это полная стоимость тура. Напомнила историю, когда британская семья отправилась на отдых во французский Прованс, ждали изысканного и вкусного отпуска, а получили несвежие круассаны и номер с запахом плесени. После таких каникул в Провансе британская семья отсудила у отеля почти 4000 фунтов стерлингов. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: FM.
1: Реклама.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: УГАУ Тамбов театр, Украина, 168-725-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
4: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
5: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
6: Три поколения мастеров в одном пространстве. Выставка «Династия Андрияки. Преемственность поколений» в Тамбовской картинной галерее. Уникальные встречи эпох, путешествия сквозь десятилетия мастерства, света и безупречного вкуса. Почувствуйте, как талант передается от сердца к сердцу. Тамбовская картинная галерея. Выставка «Преемственность поколений». 0+.
7: Вниманию автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
8: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
7: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
8: 73-46-46.
7: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
9: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
1: 99.1 FM.
10: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Сила слова. На
1: PFM. Привет. Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: У всего есть название, у всего. Вот посмотри на свою обувь. Если у нее шнурки, то знай, кончик веревочки, который ты фиксируешь ногу в ботинке, тоже имеет название. Да еще какое? Эглет. Это слово пришло к нам из французского или английского еще в 18 веке. В своих произведениях его упоминал сам Уильям Шекспир. Кстати, в русском языке у эглета есть синонимы – пистончик и набалдашник. А слово «шнур», как считают некоторые исследователи, пришло к нам в 17 веке из Польши. Оттуда оно попало из Германии или Англии. Пуговица придумана человеком очень давно, поэтому и слово имеет по-настоящему древние корни. По мнению специалистов, оно происходит от прославянского языка, готского или даже санскрита. Не могу не упомянуть мой любимый предмет мужского гардероба, который сам почти не ношу – галстук. Считается, что это слово в русском языке произошло от нидерландского «халздук» или немецкого «хальстух», что означает «шейный платок». А вообще, некоторые историки считают, что мода на мужские шейные платки появилась еще в 17 веке. И задали ее хорваты. Французы подсмотрели у них стильный элемент одежды, а потом, как законодатели мод, распространили мужской шейный платок по всей Европе.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Будь стильным и помни. Сила в слове.
0: Сила слова. На

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 18 часов.
0: Первое.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал.
2: Дискотека PFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все. Радио PFM. Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не открыта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Автоцентр «Западный». Автомобили «Лада» для всех и для каждого. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Тамбов, урожайная 1В.
4: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: слушаем слушателей.
1: Меня зовут Яна, я из города Тюмень. Я люблю радио Пиафон, потому что там играют мои любимые песни. Я их слушаю на работе у мамы каждый день и даже не хочу уходить.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram, WhatsApp или Max.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь Пиафон. Записывай номер +7 910 412.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Какие книги, по мнению россиян, лучше всего передают весеннее настроение? В топе, конечно, классика, но обо всем по порядку. По результатам исследования, которое провела крупная российская сеть книжных магазинов, первое место в почетном списке весенних книг занимает «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова. Произведение написано в 1903 году. Несмотря на то, что пьеса грустная, если вдруг кто не знаком, не буду рассказывать, чем там дело кончилось, читатели чувствуют в этой истории особую красоту. Второе место, по мнению россиян, тоже занимает книга, где один из персонажей – сад. Речь про роман 1910 года англо-американской писательницы Фрэнсис Бёрнетт «Таинственный сад». Эта книга у российского читателя также ассоциируется с весной. Замыкает тройку весенних лидеров «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, 1813 год. В топ-10 весенних книг в том числе вошли «Мастер и Маргарита», «Унесенные ветром», «Джейн Эйр», «Фиалки в марте», «Шоколад», «Маленькие женщины» и «Хорошие жены». Вот такой список на весенние каникулы. Пока на этом все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
0: Новости на PFM.
2: Мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один сад, 20 часов сна и ловить момент.

0: BFM. Реклама. Вниманию автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно. Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля. Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46. 73-46-46. Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
1: 99.1 FM. BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 19 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио
0: PFM. Реклама.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Угол Тамбов театр, угол 162-905-25-91-90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
4: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Реклама.
1: Опасность работы полицейского в том, что преступник может отомстить.
2: Ты не можешь вести это дело. Во-первых, ты муж потерпевший. Во-вторых, ты сам потерпевший.
1: Виктор Логинов в драме «Чернов». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: про людей на PFM.
1: Практически каждый третий мужчина считает, что если руководитель младше подчиненного, это скорее вредит работе. Давай разбираться. С тобой Лёля Бубнова. Привет. Интересно, что большинство опрошенных мужчин все же уверены в обратном. 53% представителей сильного пола считают, что руководитель, который младше подчиненного, вероятнее принесет пользу. Еще 8% мужчин вообще однозначно видят пользу в такой ситуации. А если посмотреть на женские ответы, то совсем молодым везде у нас дорога получается. Каждая девятая опрошенная абсолютно уверена в том, что если руководитель младше подчиненного, это пойдет на пользу работе. 58% женщин предполагают, что такая ситуация окажется выгодной для всех. Экономически активные россияне 40 лет и старше, имеющие опыт работы под руководством босса, существенно младше себя, главным камнем преткновения называли в том числе разный опыт и знания, отличия в ценностях и в подходе к работе, психологический дискомфорт и разницу в стиле общения. Это результаты исследования, которое провел российский сервис для поиска работы и подбора сотрудников. На работе и не только слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про людей на PFM. На PFM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе, у него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.
1: Гимнастия!

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 20 часов.
0: Мир. Life.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все. Радио

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 22 часа.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.
3: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь Первое интернациональное радио. PFM.
1: 23 часа.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.

0: Реклама.
1: Опасность работы полицейского в том, что преступник может отомстить.
2: Ты не можешь вести это дело. Во-первых, ты муж потерпевший. Во-вторых, ты сам потерпевший.
1: Виктор Логинов в драме «Чернов». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 0 часов.
0: Первое.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио FM.
1: Час ночи.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35. Сразу.

тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 3 часа.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: И пусть